0: Подъем.
1: Принимаем нормально.
0: Так, 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: The best beats from the 90s and noughties.
3: Yeah. This is Dance Anthems Radio.